головы могли бы Кузя, без крупных крат и стакана, я покатал на блюде судня косые скулы океана, на чешуе жестяной рыбы прочел я голый путь. А вы вовсю играть могли бы, как сельца подошел к стру.

0: リオン。
1: バカ野郎、そんなに死にてえか。
2: Люблю 18-е столетие, время гениальных людей и хороших манер.
3: Я готов допустить, что так оно и было.
2: И впредь не возражайте мне.
3: Не буду.
2: А где же царица? Исчезла. Россия похожа на театр. Театр.
3: Будьте осторожны, будьте осторожны.
2: А я, кажется, знаю, где мы находимся. Важный господин чиновник. Я не у вас важный, судя, не отставая.
3: Я не отстаю. Мне кажется, мы очень громко разговариваем.
2: Оставьте, они совершенно глухие. Я осторожно. Я даже никого не задел. Театр. Какие актеры, а? Какие костюмы. От меня спасибо, господа, спасибо. Они меня не видят, не видят. Просто Ватикан! Сударь, мы же в Ватикане, а? Рельеф, это они нарисованы, да? Как натуральное изображение. Смотрите, орнаменты сделаны, кажется, по эскизам Рафаэля. Так, так?
3: Эскизом Рафаэля. Ну, это не Ватикан, много лучше, это Петербург.
2: Копируете? Даже начальство не доверяет вашим художникам. Ах, как русские умеют все хорошо скопировать. А почему?
4: Отцы, орнаменты носят.
2: Потому что собственных идей нет. Ваше начальство не хочет, чтобы у вас были
4: сущности.
2: В сущности, и ваше начальство, и все вы, ну, ленивы, сударь, ленивы.
3: Ленивы.
2: А вот там располагалась галерея изящных искусств, да, правильно?
3: Там выше.
2: В ней находилось 111 картин.

0: Малый итальянский просвет.
1: Малый итальянский просвет.
0: А что это за люди, а? Какого они сословия-то?

0: Интересно.
1: А вы давно в Петербурге?
0: Да, час назад как появился.
1: Ну что, сразу
0: за...
1: сюда в Эрмитаж?
0: Да, у меня были особенные причины. Да, вас интересует... Вас интересует сама красота или вот просто представление об этой красоте?
1: Что здесь, честно говоря, просто отдыхаться?
0: А каким
1: образом? Вот такие, вы знаете, сегодня мы с Олегом Константиновичем пришли сюда.
0: Это запах формалина.
2: Олег, это запах формалина.
1: Мы же посмотрели, как замечательная картина. Виден, виден.
0: Это наши люди. Здесь запах.
1: Маркиз. Вот, рождение Иоанна.